0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!